Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Тебя люблю.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк.

назад, моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.

люблю, но я ее люблю. Улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио Z. Бывший падает с

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: они. Я лучше пережду.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено?

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: Не говорите-ка, работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Небо этого дня –

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: в бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые особенности работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Минтранс определил нюансы режима рабочего времени и отдыха водителей. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. От текущих правил он отличается незначительно, но два важных изменения все же есть. Первое. Перерыв между частями рабочего дня теперь можно устанавливать сразу после обеденного отдыха. Сам обед, напомню, должен быть предоставлен не позже 5 часов после начала работы. Второе. Появится возможность продлить суточное время управления автомобилем до 10 часов, если рабочий день разделен на части и не превышены недельные лимиты. Сейчас увеличение допустимо лишь не более 2 раз в течение календарной недели. Новый порядок расширяет этот вариант для водителей с раздробленным графиком.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Аргабежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. Россия в ходе гуманитарной акции 24 августа вернула Киеву 10 пленных. В ответ Украина передала Москве 10 бойцов. Продолжается работа по поиску пропавших без вести военных. Москва и Киев обмениваются списками. Почти 1,6 тысячи кандидатов, участников и ветеранов СВО, зарегистрированы на выборы всех уровней, заявила Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии. Она также отметила, что более 2 миллионов человек заявили о желании проголосовать онлайн. Также глава ЦИК обратила внимание избирателей. Против России перед выборами идет циничная информационная война. Страна должна ей противостоять. Очень советую всем думать, прежде чем что-то писать и распространять. 10 раз перепроверяйте и не занимайтесь репостом. Очень умело внедряются боты, в том числе и в патриотические каналы, сайты и под видом патриотов, завоевывают доверие и распространяют лживую информацию, сказала она. Минобороны России упростила процесс получения данных из Центрального архива ведомства. За первое полугодие поступило более 27 тысяч обращений. Новый раздел запустили совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сервис направлен на оптимизацию порядка обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов через портал госуслуг. В кабинете министров пообещали продолжать развитие льготной ипотеки в России. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека остается главным условием строительства жилья. В ближайшее время в Думу внесут законопроект о предоставлении рассрочки по уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами, сообщили в социальном фонде. В состав набора соцуслуг входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей и инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Изменить вариант получения набора соцуслуг можно до 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче. Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. Россия в ходе гуманитарной акции 24 августа вернула Киеву 10 пленных. В ответ Украина передала Москве 10 бойцов. Продолжается работа по поиску пропавших без вести военных. Москва и Киев обмениваются списками. Почти 1,6 тысячи кандидатов, участников и ветеранов СВО, зарегистрированы на выборы всех уровней, заявила Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии. Она также отметила, что более 2 миллионов человек заявили о желании проголосовать онлайн. Также глава ЦИК обратила внимание избирателей. Против России перед выборами идет циничная информационная война. Страна должна ей противостоять. Очень советую всем думать, прежде чем что-то писать и распространять. 10 раз перепроверяйте и не занимайтесь репостом. Очень умело внедряются боты, в том числе и в патриотические каналы, сайты, и под видом патриотов завоевывают доверие и распространяют лживую информацию, сказала она. Минобороны России упростило процесс получения данных из Центрального архива ведомства. За первое полугодие поступило более 27 тысяч обращений. Новый раздел запустили совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сервис направлен на оптимизацию порядка обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов через портал госуслуг. В Кабинете министров пообещали продолжать развитие льготной ипотеки в России. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека остается главным условием строительства жилья. В ближайшее время в Думу внесут законопроект о предоставлении рассрочки по уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами, сообщили в социальном фонде. В состав набора соцуслуг входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей и инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Изменить вариант получения набора соцуслуг можно до 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях. Предложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

не будет стекол, если закроешь уши, будешь ты слышать кожей, к Богу взывают души.

рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Из письма к сыну. 13 сентября 1941 год. Милый Сереженька, крепко-крепко, родной, целую тебя. Как ты живешь? Каковы твои производственные успехи? То, что вы сейчас работаете исключительно напряженно, я в этом не сомневаюсь. Исключительно омерзительное чувство по отношению к двуногим исчадиям ада возникает, когда читаешь многие корреспонденции о них. Но то, что фашистские звери сделали с госпитальным судном «Сибирь», не воспринимается без содрогания. Я прихожу к заключению, что и будущее все поколение, воспитанное Гитлером, которому сейчас 18-30 лет, действительно трудно будет привести к человеческому образу, насколько он их развратил и сделал разнузданными. Конечно, борьба с ними, Сережа, будет ожесточенная. От выводов закидать шапками я совершенно далек, но судьба Гитлера должна быть горше судьбы Наполеона.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. Россия в ходе гуманитарной акции 24 августа вернула Киеву 10 пленных. В ответ Украина передала Москве 10 бойцов. Продолжается работа по поиску пропавших без вести военных. Москва и Киев обмениваются списками. Почти 1,6 тысячи кандидатов, участников и ветеранов СВО, зарегистрированы на выборы всех уровней, заявила Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии. Она также отметила, что более 2 миллионов человек заявили о желании проголосовать онлайн. Также глава ЦИК обратила внимание избирателей. Против России перед выборами идет циничная информационная война. Страна должна ей противостоять. Очень советую всем думать, прежде чем что-то писать и распространять. 10 раз перепроверяйте и не занимайтесь репостом. Очень умело внедряются боты, в том числе и в патриотические каналы, сайты, и под видом патриотов завоевывают доверие и распространяют лживую информацию, сказала она. Минобороны России упростила процесс получения данных из Центрального архива ведомства. За первое полугодие поступило более 27 тысяч обращений. Новый раздел запустили совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сервис направлен на оптимизацию порядка обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов через портал госуслуг. В кабинете министров пообещали продолжать развитие льготной ипотеки в России. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека остается главным условием строительства жилья. В ближайшее время в Думу внесут законопроект о предоставлении рассрочки по уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами, сообщили в социальном фонде. В состав набора соцуслуг входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей и инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Изменить вариант получения набора соцуслуг можно до 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Севастополь и Керчь.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Как случилось, что снова война? Почему снова рвутся снаряды? Почему снова жизнь не цена? И горят лютой злобой их взгляды. От того, что забыта вся боль, что обсохли все слезы и раны затянулись, осталась лишь соль, но расставлены ловко капканы. Если память стереть, заменить на картинки фальшивых героев, разум ядом поить, усыпить, отвернешься от предков устоев. Предки жили, гордясь и любя, берегли свою родину, землю, и в труде созидали себя. Был для них слабый дух неприемлем, и стоят они все за спиной, друг за другом наш род охраняя. Так склонимся в молитве святой, их за жизнь нашу благословляя. Посмотрите поглубже в себя, поищите ответы и мысли. Не поверю, что стала слаба наша воля и вера в отчизну. Знаю, встанем мы все как один и покажем врагу свою силу. Верю, русский народ, он един, и мы любим и ценим Россию.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Старом Осколе завершили благоустройство сквера цементников, рассказал глава региона. Здесь уложена тротуарная плитка, установлены 34 опоры наружного освещения, обустроены детская и спортивная площадки с современным покрытием, установлены скамейки, урны и перголы с качелями. Озеленена территория площадью более 2000 квадратных метров. Получилось комфортное место для прогулок и занятий спортом. Работы выполнили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроект «Инфраструктура для жизни». Направили на эти цели более 13 миллионов рублей. В этом году по нацпроекту «Новый облик» получат 30 общественных пространств в 11 муниципалитетах области и еще 5 объектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Алексеевке, Бирюче, Губкине и Старом Осколе. Белгородцы могут воспользоваться новым сервисом на едином портале государственных и муниципальных услуг «Волонтеры на избирательном участке». Цифровой сервис предназначен для избирателей, которым требуется сопровождение или другая помощь при посещении избирательного участка в дни голосования. Такой возможностью смогут воспользоваться пожилые и люди с инвалидностью, травмами, родители с маленькими детьми, иные категории граждан, указавшие обстоятельства, по которым им требуется волонтерская помощь. До 14 сентября 2026 через портал «Госуслуги» можно подать заявление о присутствии волонтера на избирательном участке через вкладку «Мои выборы», далее «Волонтер на избирательном участке». Портал «Госуслуги» развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных». В Красноярском округе на базе храма святых бессребреников Космы и Дамиана дан старт социокультурному и образовательному проекту «Космос дарит спокойствие». Инициатива благочинного Красноярского округа протоиерея Сергея Сунденко стала победителем второго конкурса президентских грантов в номинации «Наука, образование и просвещение» и соответствует приоритетам нацпроекта «Молодежь и дети». Ключевым элементом проекта стал современный мобильный планетарий, установленный на территории храма. Пространство призвано стать точкой притяжения для семейного досуга и совместного познания мира. Проект предлагает юным красноярушцам комплексный формат занятий, включающий просмотр научно-познавательных фильмов об истории космонавтики, строении Вселенной и Солнечной системы, лекции, беседы, занятия с детским психологом, направленные на снижение уровня стресса и тревожности. Особое значение эта работа имеет для детей приграничного округа, где повышен уровень эмоционального напряжения. Белгородцы могут обменять сезонные овощи на бесплатный билет в зоопарк. Акция «Лакомство принеси, билет получи» стартовала в Белгородском зоопарке. До 18 октября в зверинце с удовольствием примут кабачки, тыквы, арбузы, яблоки, груши, морковь, капусту, виноград, орехи. Также можно передать сладкие продукты для пушистых обитателей зоопарка, мед и варенье. Главное, чтобы объем приносимого угощения был больше 5 килограммов. Взамен организаторы обещают бесплатные взрослые билеты в зоопарк. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите близких.

верно. И днем, и ночью. Всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые особенности работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Минтранс определил нюансы режима рабочего времени и отдыха водителей. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. От текущих правил он отличается незначительно, но два важных изменения все же есть. Первое. Перерыв между частями рабочего дня теперь можно устанавливать сразу после обеденного отдыха. Сам обед, напомню, должен быть предоставлен не позже 5 часов после начала работы. Второе. Появится возможность продлить суточное время управления автомобилем до 10 часов, если рабочий день разделен на части и не превышены недельные лимиты. Сейчас увеличение допустимо лишь не более 2 раз в течение календарной недели. Новый порядок расширяет этот вариант для водителей с разробленным графиком.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Старом Осколе завершили благоустройство сквера цементников, рассказал глава региона. Здесь уложена тротуарная плитка, установлены 34 опоры наружного освещения, обустроены детская и спортивная площадки с современным покрытием, установлены скамейки, урны и бергало с качелями. Озеленена территория площадью более 2000 квадратных метров. Получилось комфортное место для прогулок и занятий спортом. Работы выполнили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроект «Инфраструктура для жизни». Направили на эти цели более 13 миллионов рублей. В этом году по нацпроекту «Новый облик» получат 30 общественных пространств в 11 муниципалитетах области и еще 5 объектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Алексеевке, Бирюче, Губкине и Старом Осколе. Белгородцы могут воспользоваться новым сервисом на едином портале государственных и муниципальных услуг «Волонтеры на избирательном участке». Цифровой сервис предназначен для избирателей, которым требуется сопровождение или другая помощь при посещении избирательного участка в дни голосования. Такой возможностью смогут воспользоваться пожилые и люди с инвалидностью, травмами, родители с маленькими детьми, иные категории граждан, указавшие обстоятельства, по которым им требуется волонтерская помощь. До 14 сентября 2026 через портал «Госуслуги» можно подать заявление о присутствии волонтера на избирательном участке через вкладку «Мои выборы», далее «Волонтер на избирательном участке». Портал «Госуслуги» развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных». В Красноярском округе на базе храма святых бессребреников Космы и Дамиана дан старт социокультурному и образовательному проекту «Космос дарит спокойствие». Инициатива благочинного Красноярского округа протоиерея Сергея Сунденко стала победителем второго конкурса президентских грантов в номинации «Наука, образование и просвещение» и соответствует приоритетам нацпроекта «Молодежь и дети». Ключевым элементом проекта стал современный мобильный планетарий, установленный на территории храма. Пространство призвано стать точкой притяжения для семейного досуга и совместного познания мира. Проект предлагает юным красноярушцам комплексный формат занятий, включающий просмотр научно-познавательных фильмов об истории космонавтики, строении Вселенной и Солнечной системы, лекции, беседы, занятия с детским психологом, направленные на снижение уровня стресса и тревожности. Особое значение эта работа имеет для детей приграничного округа, где повышен уровень эмоционального напряжения. Белгородцы могут обменять сезонные овощи на бесплатный билет в зоопарк. Акция «Лакомство принеси, билет получи» стартовала в Белгородском зоопарке. До 18 октября в зверинце с удовольствием примут кабачки, тыквы, арбузы, яблоки, груши, морковь, капусту, виноград, орехи. Также можно передать сладкие продукты для пушистых обитателей зоопарка, мед и варенье. Главное, чтобы объем приносимого угощения был больше 5 килограммов. Взамен организаторы обещают бесплатные взрослые билеты в зоопарк. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите близких.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Присоединяйся к команде. «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: самый злой не вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга. Антон Алиханов доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В Кабинете министров заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под индивидуальное жилищное строительство. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% граждан хотят жить в частных домах. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организуют Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим заданиям. Учителей научат с помощью искусственного интеллекта готовить уроки и презентации, а также создавать индивидуальные задания разной сложности. Для отдельных предметов предусмотрены собственные сценарии. Еще по теме. Билл Гейтс признал, что искусственный интеллект превзошел его в программировании. Осознание того, что теперь эти системы в значительной степени превосходят меня, вызывает у меня мысль, какого черта, заявил основатель Microsoft в интервью газете New York Times. По его словам, искусственный интеллект – это самый опасный инструмент из когда-либо созданных, поэтому контроль над ним нельзя оставлять только в руках разработчиков. С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
10: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
11: Звони 8 800 600 ровно 2175.
10: Негабаритика. Работа рядом.
12: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
11: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
13: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
14: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

быстрее.

0: победе.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга. Антон Алиханов доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В кабинете министров заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под индивидуальное жилищное строительство. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом, сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% граждан хотят жить в частных домах. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов. Почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организуют Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим заданиям. Учителей научат с помощью искусственного интеллекта готовить уроки и презентации, а также создавать индивидуальные задания разной сложности. Для отдельных предметов предусмотрены собственные сценарии. Еще по теме. Билл Гейтс признал, что искусственный интеллект превзошел его в программировании. Осознание того, что теперь эти системы в значительной степени превосходят меня, вызывает у меня мысль, какого черта, заявил основатель Microsoft в интервью газете New York Times. По его словам, искусственный интеллект – это самый опасный инструмент из когда-либо созданных, поэтому контроль над ним нельзя оставлять только в руках разработчиков. С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые особенности работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Минтранс определил нюансы режима рабочего времени и отдыха водителей. Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. От текущих правил он отличается незначительно, но два важных изменения все же есть. Первое. Перерыв между частями рабочего дня теперь

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 12 округам. Сбиты и подавлены 134 беспилотника. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранено 16 мирных жителей, среди которых 2 подростка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В Шебекино сегодня при обстреле погиб мужчина. Также от удара дрона по частному дому женщина получила акупаратравму. В Белгородской области продолжается реализация проекта «Решаем вместе», сообщил глава региона на своих страницах. В этом году в рамках инициативного бюджетирования воплотим в жизнь 137 проектов на общую сумму свыше 513 миллионов рублей. Почти 70% затрат, 350 миллионов рублей, направляем из областного бюджета. Остальное добавляют муниципалитеты и сами жители, отметил Шуваев. На сегодняшний день 109 проектов успешно выполнены. В поселке Майский Белгородского округа обустроили современную игровую площадку с резиновым покрытием, качелями, каруселью и освещением. В Старом Осколе в микрорайоне «Строители» появилось общественное пространство с детскими и спортивными тренажерами, велопарковками и зонами отдыха. В селе Городище решили давнюю проблему безопасности на улице 8 марта. Смонтировали 56 опор освещения вдоль тротуара. В поселке Чернянка оборудовали универсальную спортплощадку с разметкой для баскетбола и волейбола. А в селе Харьковское Равенского округа проложили 343 метра тротуара к школе и детскому саду, чтобы дети и взрослые больше не ходили по проезжей части. Проект «Решаем вместе» остается одним из главных инструментов, с которым вместе меняем регион к лучшему, подчеркнул руководитель области. Почти 600 жителей Белгородской области воспользовались услугой «Социальное такси» с начала 2026 года. Служба действует на базе комплексных центров соцобслуживания населения в каждом муниципальном образовании региона. Перевозка предоставляется льготным категориям граждан для поездок к медицинским учреждениям, органам соцзащиты, судам, нотариальным конторам, вокзалам, театрам, музеям, спортивным сооружениям, пунктам оплаты жилищно-коммунальных услуг и другим важным местам. Заявку на поездку можно подать в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Срок ожидания – 2-3 дня. В регионе задействовано 37 автомобилей, из которых 15 оснащены подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников. В парке «Берега» строители работают над пешеходным мостом через Северский Донец. Его длина всего 30 метров, но именно эти 30 метров – последний незамкнутый участок в маршруте вдоль набережной реки, который после открытия протянется почти на 4 километра. В итоге прогулка или велозаезд вдоль Северского Донца и Веселки перестает быть маршрутом туда-обратно. Появляется полноценный круг. Возникают новые сценарии маршрутов, связанных с территориями пляжей на Северском Донце, а в перспективе с урочищем Сосновка. Жилые кварталы на Донецкой и новый одноименный комплекс получают прямой выход в центр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: огонь пойду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великие Луки – древняя крепость, расположенная на берегах реки Ловоти. Первое упоминание о городе как Луки на Ловоти датируется 1166 годом.
2: По одной из версий, слово «луки» имеет общий корень со словом «излучина», которую и образует как раз в этом месте река Ловоть. По другой, оно связано с названием древнерусского оружия – лука. Даже на гербе города изображены три больших золотых лука. В 1406 году к его имени добавилась приставка «великие». Так жители решили закрепить величие и стойкость города-крепости.
1: В 1500 году, во время русско-литовской войны, Великие Луки стали базой размещения наших войск. Горожане вместе с Большим Новгородским полком освободили Торопец из-под власти Литвы.
2: Во время Ливонской войны в крепости была ставка Ивана Грозного. Отсюда русские войска отправлялись в Речь Посполитую. Великие Луки стали сборным пунктом царских войск для похода на Полоцк. Здесь к тому времени была самая сильная крепость на всем протяжении московско-литовской границы.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Великие Луки вновь приобрели стратегическое значение. Город служил тыловой базой частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу. Сформированные части народного ополчения героически проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.
2: В первый день Великой Отечественной войны на предприятиях и учреждениях города прошли митинги. Началась мобилизация военнообязанных и многочисленных добровольцев.
1: Отряды народного ополчения несли патрульную службу, охраняли фабрики, заводы, линии и узлы связи и другие объекты.
2: Первый массированный налет на город гитлеровцы нанесли на 11-й день войны. Основной удар обрушился на район Великолукского железнодорожного узла, где был подожжен эшелон с боеприпасами. Усилиями железнодорожников, бойцов истребительного отряда и жителей города пожар был потушен.
1: 17 июля регулярные войска и ополченцы отбили первые атаки фашистов. Используя свое значительное превосходство, танковые и мотострелковые силы противника вошли в город.
2: Отступившие части советской армии сосредоточились в районе близлежащих деревень. Перегруппировав силы и получив подкрепление за счет подошедших частей из резерва, войска подготовились к штурму. Он был назначен на 21 июля. Удар для немцев был неожиданным, и они отступили. Великие Луки стали одними из первых, освобожденных на начальном этапе войны.
1: Героическая оборона продолжалась больше месяца. Оказавшись под угрозой окружения,

0: более 36 тысяч мирных граждан, замучено свыше 21 тысячи военнопленных, угнано в рабство более 42 тысяч жителей.
1: 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция. Город был превращен немцами в мощный укрепрайон с тремя полосами обороны, густыми минными полями и долговременными огневыми точками.
0: Маршал Советского Союза Жуков впоследствии назвал это сражение Сталинградской битвой в миниатюре из-за его ожесточенности и тактической сложности.
1: При подготовке к операции командир стрелковой дивизии Анатолий Дьяконов приказал построить в тылу снежный макет города в натуральную величину. Он занимал 70 гектаров. На нем были отмечены вокзал, завод, церкви и крепость. В течение месяца бойцы тренировались на этом макете, что позволило им не запутаться в лабиринтах улиц и значительно сократить потери.
0: Штурм длился более полутора месяцев. Бои шли за каждый дом. 15 января 1943 года началась решающая атака крепости.
1: Уже 17 января был захвачен начальник гарнизона фон Зас, получивший лично от Гитлера 6 приказов держаться до последнего солдата. Город был полностью освобожден. Враг потерял убитыми около 60 тысяч солдат и офицеров.
0: Великолукская операция завершилась 20 января 1943 года. В результате были освобождены 650 квадратных километров территории и сотни населенных пунктов.
1: Освободившим город бойцам предстала страшная картина. Великие Луки фактически были разрушены до основания. На одной из уцелевших стен бойцы оставили надпись: «Воин Красной Армии, перед тобой развалины древнего русского города. Мсти за него немецко-фашистским захватчикам».
0: Первые работы по восстановлению начались сразу же, когда в нескольких десятках километров еще шли бои. В освобожденный город начали возвращаться жители, главным образом женщины, дети и старики. Были восстановлены и пущены городская электро- и водонасосная станции. Возобновили работу горпромкомбинат, пищекомбинат и хлебопекарни. Все эти предприятия обслуживали одновременно и части Красной Армии, и население города.
1: В ноябре 45-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Великих Лук. К 1949-му город был полностью очищен от завалов и мусора, засыпаны воронки от бомб и снарядов, восстановлен водопровод, административные здания, значительно увеличился жилищный фонд, открылось автобусное движение.
0: В 1952 году восстановление было завершено. Город, от которого остались лишь руины и пепел, был не просто отстроен заново, а превращен в мощный промышленный центр северо-запада.
1: В Великих Луках помнят тех, кто и какой ценой одержал великую победу. В городе десятки памятников и мемориалов, в том числе обелиск славы и памятник воинам-танкистам на валах крепости. Памятник на могиле героя Советского Союза Александра Матросова, который грудью закрыл вражескую амбразуру. Более 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны.
0: 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: тебя не дотянуться.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Информационный партнер программы новости — компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
5: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 12 округам. Сбиты и подавлены 134 беспилотника. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранено 16 мирных жителей, среди которых 2 подростка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В Шебекино сегодня при обстреле погиб мужчина. Также от удара дрона по частному дому женщина получила акубаротравму. В Белгородской области продолжается реализация проекта «Решаемо вместе», сообщил глава региона на своих страницах. В этом году в рамках инициативного бюджетирования воплотим в жизнь 137 проектов на общую сумму свыше 513 миллионов рублей. Почти 70% затрат, 350 миллионов рублей, направляем из областного бюджета. Остальное добавляют муниципалитеты и сами жители, отметил Шуваев. На сегодняшний день 109 проектов успешно выполнены. В поселке Майский Белгородского округа обустроили современную игровую площадку с резиновым покрытием, качелями, каруселью и освещением. В Старом Осколе в микрорайоне «Строители» появилось общественное пространство с детскими и спортивными тренажерами, велопарковками и зонами отдыха. В селе Городище решили давнюю проблему безопасности на улице 8 марта. Смонтировали 56 опор освещения вдоль тротуара. В поселке Чернянка оборудовали универсальную спортплощадку с разметкой для баскетбола и волейбола. А в селе Харьковское Равинского округа проложили 343 метра тротуара к школе и детскому саду, чтобы дети и взрослые больше не ходили по проезжей части. Проект «Решаем вместе» остается одним из главных инструментов, с которым вместе меняем регион к лучшему, подчеркнул руководитель области. Почти 600 жителей Белгородской области воспользовались услугой «Социальное такси» с начала 2026 года. Служба действует на базе комплексных центров соцобслуживания населения в каждом муниципальном образовании региона. Перевозка предоставляется льготным категориям граждан для поездок к медицинским учреждениям, органам соцзащиты, судам, нотариальным конторам, вокзалам, театрам, музеям, спортивным сооружениям, пунктам оплаты жилищно-коммунальных услуг и другим важным местам. Заявку на поездку можно подать в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Срок ожидания – 2-3 дня. В регионе задействовано 37 автомобилей, из которых 15 оснащены подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников. В парке «Берега» строители работают над пешеходным мостом через Северский Донец. Его длина всего 30 метров, но именно эти 30 метров – последний незамкнутый участок в маршруте вдоль набережной реки, который после открытия протянется почти на 4 километра. В итоге прогулка или велозаезд вдоль Северского Донца и Веселки перестает быть маршрутом туда-обратно. Появляется полноценный круг. Возникают новые сценарии маршрутов, связанных с территориями пляжей на Северском Донце, а в перспективе с урочищем Сосновка. Жилые кварталы на Донецкой и новый одноименный комплекс получают прямой выход в центр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес,

мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

за вас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроются более 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. В 5-6 классах на них рекомендуют отводить до получаса в неделю, а для старших школьников – до 1 часа. Занятия будут проводить учителя информатики, математики, физики, а также педагоги дополнительного образования. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода, добавили в ФНС. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях в 50 тысяч сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры, образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов, или расходы предполагали получение выгоды, или если были перечислены другому физическому лицу. В Крыму до конца года приостановлен прием детей в лагеря и санатории. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. С 1 сентября до конца этого года в республике приостановили бронирование и прием детей в лагеря, санатории и другие оздоровительные организации. Также до 31 декабря не будут принимать детей, которые не зарегистрированы в Крыму, для участия в спортивных сборах, соревнованиях, фестивалях, экскурсиях и других мероприятиях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячая питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Усталость бьет по нервам и инстинктам. Кто послабее, могут приуныть. Война не стала 100-метровым спринтом. Нам в ней еще окопы рыть и рыть. Война другая. Учимся по ходу. Здесь без учебы минусуют в раз. Мы бьемся в ней уже почти 2 года. Кому еще? Никто же, кроме нас. Война на вшивость провела проверку. Одни стыдиться за кордон ушли, продав навскидку душу человека и оторвавшись от родной земли. Зато другие, по-мужицки плюнув, впряглись и тащат, не жалея сил. Здесь всех хватает, и в годах, и юных. Здесь лишь бы дух в бою не подводил. Но вот усталость иногда так кроет, как миномет, как козырь или мат. И каждый должен справиться с собою. Иначе что? Какой же ты солдат? Ты, затянувшись долго сигаретой, замрешь на миг и с дымом горечь прочь. Пора зашить ремень бронежилета, пока тиха украинская ночь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Конников, в результате атак со стороны ВСУ за прошедшие сутки в регионе пострадало 16 мирных жителей. Всего в медицинских организациях региона находится 105 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ, из них 7 в реанимации. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. В парке памяти в Белгороде в этом году откроют двери уникальный храм Иоанна Воина. Тактильные иконы и шрифт Брайля для незрячих, сурдоперевод для глухих – это уникальный проект для Белгорода и региона. Храм – новый духовный центр, символ преемственности и единства поколений белгородцев, искренней веры, памяти и живого служения городу, который никогда не забывает своих героев. К 1 сентября все основные работы будут завершены, а специалисты приступят к внутреннему убранству храма, рассказал Валентин Демидов. Специально для проекта были созданы 29 уникальных тактильных икон. Реконструируют и сам парк. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. До конца года пройдет госэкспертиза и приступят к работам в 2027-м, поделился градоначальник. В первую очередь будет обновляться мемориальная зона и центральная аллея. Архитектурной доминантой станет каскадный фонтан «Каменная река». Как отметил владыка Иоанн, этот объект, как река времени, которая связывает поколения в вере. В Ракитянском округе продолжается очистка русла реки Пены. Специалисты приводят в порядок участок реки на территории села Венгеровка. Из запланированных 4000 кубических метров иловых отложений убрано уже 3000. Наполовину выполнена работа по удалению жесткой растительности. Завершить мероприятие планируют в сентябре. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при непосредственном участии жителей через публичные слушания и голосование. По завершении работ традиционно проводятся общественные приемки. Всего к концу 2026-го в регионе планируют провести работы по очистке 28 водных объектов. Реализация проекта вносит вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». В Белгороде определят лучший совет общественности по профилактике правонарушений. Конкурс проводится уже более 15 лет. По итогам работы за период с 1 января по 1 октября жюри выберет самые эффективные команды 2026 года, вносящие вклад в безопасность города. Участники конкурса – 27 советов общественности. Эти объединения действуют при участковых пунктах полиции УМВД по Белгороду и играют важную роль в общественной жизни. С 1 по 15 октября прием заявок. Документы принимаются в Управлении безопасности администрации города. По итогам работы комиссия определит победителей, которых ждут заслуженные награды. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Руки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
10: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
12: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великие Луки – древняя крепость, расположенная на берегах реки Ловоти. Первое упоминание о городе как Луки на Ловоти датируется 1166 годом.
2: По одной из версий, слово «луки» имеет общий корень со словом «излучина», которую и образует как раз в этом месте река Ловоть. По другой, оно связано с названием древнерусского оружия – лука. Даже на гербе города изображены три больших золотых лука. В 1406 году к его имени добавилась приставка «великие». Так жители решили закрепить величие и стойкость города-крепости.
1: В 1500 году, во время русско-литовской войны, Великие Луки стали базой размещения наших войск. Горожане вместе с Большим Новгородским полком освободили Торопец из-под власти Литвы.
2: Во время Ливонской войны в крепости была ставка Ивана Грозного. Отсюда русские войска отправлялись в Речь Посполитую. Великие Луки стали сборным пунктом царских войск для похода на Полоцк. Здесь к тому времени была самая сильная крепость на всем протяжении московско-литовской границы.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Великие Луки вновь приобрели стратегическое значение. Город служил тыловой базой частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу. Сформированные части народного ополчения героически проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.
2: В первый день Великой Отечественной войны на предприятиях и учреждениях города прошли митинги. Началась мобилизация военнообязанных и многочисленных добровольцев.
1: Отряды народного ополчения несли патрульную службу, охраняли фабрики, заводы, линии и узлы связи и другие объекты.
2: Первый массированный налет на город гитлеровцы нанесли на 11-й день войны. Основной удар обрушился на район Великолукского железнодорожного узла, где был подожжен эшелон с боеприпасами. Усилиями железнодорожников, бойцов истребительного отряда и жителей города пожар был потушен.
1: 17 июля регулярные войска и ополченцы отбили первые атаки фашистов, используя свое значительное превосходство, танковые и мотострелковые силы противника вошли в город.
2: Отступившие части советской армии сосредоточились в районе близлежащих деревень. Перегруппировав силы и получив подкрепление за счет подошедших частей из резерва, войска подготовились к штурму. Он был назначен на 21 июля. Удар для немцев был неожиданным, и они отступили. Великие Луки стали одними из первых, освобожденных на начальном этапе войны.
1: Героическая оборона продолжалась больше месяца. Оказавшись под угрозой окружения, 24 августа советским войскам был отдан приказ оставить город.
2: Началась 16-месячная оккупация Великих Лук. Были созданы жандармерия и комендатуры. Установлен режим кровавого террора.
1: В конце августа 1941 года возле поселка Кунья организовали лагерь для военнопленных, в котором содержалось до 4000 наших бойцов и командиров. Пленные прозвали его «Долиной смерти».
2: За время оккупации в городе и районе было убито более 36 тысяч мирных граждан, замучено свыше 21 тысячи военнопленных, угнано в рабство более 42 тысяч жителей.
1: 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция. Город был превращен немцами в мощный укрепрайон с тремя полосами обороны, густыми минными полями и долговременными огневыми точками.
2: Маршал Советского Союза Жуков впоследствии назвал это сражение «Сталинградской битвой в миниатюре» из-за его ожесточенности и тактической сложности.
1: При подготовке к операции командир стрелковой дивизии Анатолий Дьяконов приказал построить в тылу снежный макет города в натуральную величину. Он занимал 70 гектаров. На нем были отмечены вокзал, завод, церкви и крепость. В течение месяца бойцы тренировались на этом макете, что позволило им не запутаться в лабиринтах улиц и значительно сократить потери.
2: Штурм длился более полутора месяцев. Бои шли за каждый дом. 15 января 1943 года началась решающая атака крепости.
1: Уже 17 января был захвачен начальник гарнизона фон Зас, получивший лично от Гитлера 6 приказов держаться до последнего солдата. Город был полностью освобожден. Враг потерял убитыми около 60 тысяч солдат и офицеров.
2: Великолукская операция завершилась 20 января 1943 года. В результате были освобождены 650 квадратных километров территории и сотни населенных пунктов.
1: Освободившим город бойцам предстала страшная картина.

0: и пущены городская электро- и водонасосная станции. Возобновили работу горпромкомбинат, пищекомбинат и хлебопекарни. Все эти предприятия обслуживали одновременно и части Красной Армии, и население города.
1: В ноябре 45-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Великих Луг. К 1949-му город был полностью очищен от завалов и мусора, засыпаны воронки от бомб и снарядов, восстановлен водопровод, административные здания, значительно увеличился жилищный фонд, открылось автобусное движение.
0: В 1952 году восстановление было завершено. Город, от которого остались лишь руины и пепел, был не просто отстроен заново, а превращен в мощный промышленный центр Северо-Запада.
1: В Великих Луках помнят тех, кто и какой ценой одержал великую победу. В городе десятки памятников и мемориалов, в том числе обелиск славы и памятник воинам-танкистам на валах крепости. Памятник на могиле героя Советского Союза Александра Матросова, который грудью закрыл вражескую амбразуру. Более 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны.
0: 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город».

У моря посмотришь закат. А я увернулся от пули, распять, и это

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроются более 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всероссийском педагогическом августовском совещании. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для учеников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. В 5-6 классах на них рекомендуют отводить до получаса в неделю, а для старших школьников – до 1 часа. Занятия будут проводить учителя информатики, математики, физики, а также педагоги дополнительного образования. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков – часть процедуры упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода, добавили в ФНС. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях в 50 тысяч сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры, образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов, или расходы предполагали получение выгоды, или если были перечислены другому физическому лицу. В Крыму до конца года приостановлен прием детей в лагеря и санатории. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов. С 1 сентября до конца этого года в республике приостановили бронирование и прием детей в лагеря, санатории и другие оздоровительные организации. Также до 31 декабря не будут принимать детей, которые не зарегистрированы в Крыму, для участия в спортивных сборах, соревнованиях, фестивалях, экскурсиях и других мероприятиях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: «Негабаритика» – работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Сирены тишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Конников, в результате атак со стороны ВСУ за прошедшие сутки в регионе пострадало 16 мирных жителей. Всего в медицинских организациях региона находится 105 человек, получивших ранения в ходе обстрелов и атак ВСУ. Из них 7 в реанимации. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. В парке памяти в Белгороде в этом году откроют двери уникальный храм Иоанна Воина. Тактильные иконы и шрифт Брайля для незрячих, сурдоперевод для глухих – это уникальный проект для Белгорода и региона. Храм – новый духовный центр, символ преемственности и единства поколений белгородцев, искренней веры, памяти и живого служения городу, который никогда не забывает своих героев. К 1 сентября все основные работы будут завершены, а специалисты приступят к внутреннему убранству храма, рассказал Валентин Демидов. Специально для проекта были созданы 29 уникальных тактильных икон. Реконструируют и сам парк. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. До конца года пройдет госэкспертиза и приступят к работам в 2027-м, поделился градоначальник. В первую очередь будет обновляться мемориальная зона и центральная аллея. Архитектурной доминантой станет каскадный фонтан «Каменная река». Как отметил владыка Иоанн, этот объект как река времени, которая связывает поколения в вере. В Ракитянском округе продолжается очистка русла реки Пены. Специалисты приводят в порядок участок реки на территории села Венгеровка. Из запланированных 4000 кубических метров иловых отложений убрано уже 3000. Наполовину выполнена работа по удалению жесткой растительности. Завершить мероприятие планируют в сентябре. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при непосредственном участии жителей через публичные слушания и голосование. По завершении работ традиционно проводятся общественные приемки. Всего к концу 2026-го в регионе планируют провести работы по очистке 28 водных объектов. Реализация проекта вносит вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». В Белгороде определят лучший совет общественности по профилактике правонарушений. Конкурс проводится уже более 15 лет. По итогам работы за период с 1 января по 1 октября жюри выберет самые эффективные команды 2026 года, вносящие вклад в безопасность города. Участники конкурса – 27 советов общественности. Эти объединения действуют при участковых пунктах полиции УМВД по Белгороду и играют важную роль в общественной жизни. С 1 по 15 октября прием заявок. Документы принимаются в Управлении безопасности администрации города. По итогам работы комиссия определит победителей, которых ждут заслуженные награды. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты только жди, не закрывая двери. Не смоет верность времени вода. И продолжай надеяться и верить. Любимая, люби меня всегда. И станет легкой трудная дорога. И хватит сил с колен подняться вновь. Поверь, твоей любви не будет много. Я все смогу, когда со мной любовь. Надежный друг меня не бросит в горе, не даст бессильно руки опустить. Он примет бой на суше и на море. За счастье жить и родину любить. Придет, куда другие не сумеют, руками разорвет порочный круг. Вдвоем мы станем в 1000 раз сильнее. Я все смогу, когда со мною друг. Чего хочу? Свой крест нести упрямо, не дрогнув от тернового венца, и знать, что я служить имею право Всевышнему до самого конца. Ему отдать иначе не сумею и пот, и кровь, и свой последний вздох. Я все перетерплю, преодолею. Я все смогу, когда со мною Бог. Петр Казаков.

стала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужой

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: мы разлетелись словно
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Сет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

поблескивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Поймешь, почему все, что я...
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: До свидания, порт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой.
0: Радио З. Звук отечества, что громок и понятен.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.